0: Горещи спомени. Горещи спомени. С радио Вега Плюс. Вега Плюс.
1: Дами Тумано! И венга конмиго! Вамонос ал вияхе пара бускар ла сонирос!